Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

0: You got to get
1: new and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на 0 волне. Stay tuned on Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music.

powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power. Heat Radio.
1: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
1: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: The best music. Radio station
4: 104.5 FM.
3: Power Hit Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти. На 104.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: 1 сентября – один из 2 дней в году, когда у учителей появляется возможность почувствовать себя эстрадными артистами с целой ванной живых цветов. Но каждый ли учитель этого хочет? 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Что еще можно подарить учителю, кроме букета? Например, вечный календарь. Его можно поставить на рабочий стол, пользоваться каждый день, много-много лет он не увянет. Бывают из пластика, из металла, из дерева. Можно дарственную надпись нанести. Лазерная указка. Понравится не только котику, но и вашему учителю. Современная замена на обычной школьной указке, чтобы не приходилось постоянно подходить к доске. Сейчас существует куча сюрприз-боксов. Содержание совершенно нейтральное. Для подарка учителю подходит прекрасно. Сладости, чай, канцелярские принадлежности, там кружка, сувенир какой-нибудь. Это приятно распаковывать. Набор вкусного шоколада. Набор чая. Чем еще учительской заниматься? Или подарочный сертификат. Что подойдет учителю? Сертификат в книжный магазин. Сертификат в магазин канцтоваров. В цветочный салон, наконец. Пусть учитель сам выберет себе цветок по настроению. И в любой другой день, кроме 1 сентября или Дня учителя. На этот же сертификат учитель может купить горшечное растение, которое поставит в классе. Или сухостой какой-нибудь интерьерный. Собственно, вместо недолговечного букета вы тоже можете подарить что-то такое. Флорариум. Современный, оригинальный цветочный сюрприз. Это такой микросад в стекле. Ухаживать за растением во флорариуме совсем не сложно. Это же суккуленты. Поливать 2-3 раза в месяц и подрезать по мере роста. Если микросад стоит прямо в кабинете, это дело можно поручить ученикам, и тогда ваш подарок заиграет для всего класса новыми красками. В Мурманске готовые флорариумы продаются. Собрать свой тоже есть возможность. Еще учителю подойдет набор для ухода за кожей рук. В школах все реже встречаются аналоговые доски, но все равно кожа рук учителя продолжает страдать. Постоянный контакт с бумагой, необходимость подолгу листать тетрадки, учебники, носить их в сумках домой и обратно в школу. Крем для рук на основе натуральных масел, масло авокадо, масло ши, кокоса, абрикоса, виноградной косточки. Приятный сюрприз. С заботой. Сертификат на массаж рук, кстати, тоже не нарушит личные границы. Свеча из натурального воска. После длинного, напряженного и очень шумного рабочего дня в школе расслабиться ужасно хочется. А тут и ритуал, и аромат, и деликатное потрескивание деревянных фитилей в тишине. Ну и благотворительность. От имени учителя можно помочь детям, животным и даже посадить целый лес. Лес вместо букета. Всероссийская акция, которая проходит не первый год. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: 2 минуты с пользой.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Сложно объяснить ребенку, зачем изучать столько предметов, если и сам оборачиваешься на свои 9 или 11 школьных лет и до сих пор не понимаешь, что это вообще было. Сейчас разберемся. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Вот, например, точные науки. В особенности к алгебре, геометрии немало претензий у тех, кто считает себя гуманитарием. Складывать, вычитать, умножать – это окей. Умеем, практикуем. Изучение пропорций, вычисление процентов – ну тоже куда ни шло. Но квадратные уравнения, алгоритмы, тригонометрические правила, вычисление пределов функций. Вот это издевательство зачем? А вот зачем. Во-первых, подобные задачи здорово тренируют мозг, развивают внимательность и несколько важных навыков. Например, способность оперировать абстрактными категориями. Свойства алгебраических функций или правила вычисления производных не изобразишь на пальцах, не объяснишь с помощью бытовых примеров, а значит, тренируется логическое мышление. И это поможет находить верные решения в самых разных ситуациях. Развитая логика не позволит так легко поддаваться манипуляциям, которые сейчас повсюду. В математике между всеми символами и понятиями есть строго определенные взаимосвязи. Это как многоуровневая игра, в которой можно увидеть красивую и сложную структуру, где каждый элемент находится на своем месте и взаимодействует с другими. Представить систему целиком, увидеть, что на что влияет, разложить все по полочкам мысленно. Такие навыки куда важнее самой пятерки по матеше. Ныряем в гуманитарное. Литература нам на кой ляд в таких количествах и томах? Прежде всего, литература содержит довольно крупную часть нашего культурного кода. Это фундаментальная смесь искусства, быта, психологии, истории. Это все про нас и для нас. Там ключ ко всему русскому, что нас объединяет. Так что, во-первых, культурный код, а во-вторых, эмоциональный интеллект. Он тоже развивается на уроках литературы. Мы видим переживания героев, которые подталкивают к тем или иным поступкам. Мы невольно ставим себя на место другого человека. Мы как будто в голову чужому заглядываем, читая внутренние монологи. Радуемся, грустим, испытываем боль, ярость. Да, произведения и школьные программы написаны более века, а то и двух веков назад. Но разбудите меня через 100 лет, спросите, что сейчас делается в России. В общем, вы поняли. Что еще важного на уроках литературы происходит? Тут, конечно, очень многое зависит от методичек и учителя, но, по идее, там мы должны учиться отстаивать свою точку зрения, а не вспоминать предполагаемую точку зрения автора. Но давайте лучше естественно-научные предметы обсудим. Биология, химия, география, астрономия, физика помогают лучше понять, кто мы такие и по каким законам живет этот мир. В целом, неважно, по шарообразной или плоской земле вы идете в супермаркет. Многие факты из учебников действительно нам не понадобятся. Мы быстро их забудем и больше никогда не вспомним. Но любая научная информация добавляет что-то новое в наше представление о мире и себе. А жизнь состоит из мелочей, и нашего умения эти мелочи разглядеть. Да и кто знает, с какими гранями выживания придется нам столкнуться завтра или послезавтра. В лесу прятаться, по звездам плыть, в бункере воздух экономить или картошку на Марсе выращивать. Вспомним еще и свою биологичку, и физичку, и Менделеева с Брэдбери, и преступление с наказанием. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой.
3: Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5 «Вечный хит».

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Сложно объяснить ребенку, зачем изучать столько предметов, если и сам оборачиваешься на свои 9 или 11 школьных лет и до сих пор не понимаешь, что это вообще было. Сейчас разберемся. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Вот, например, точные науки. В особенности к алгебре, геометрии немало претензий у тех, кто считает себя гуманитарием. Складывать, вычитать, умножать — это окей. Умеем, практикуем. Изучение пропорций, вычисление процентов — ну, тоже куда ни шло. Но квадратные уравнения, алгоритмы, тригонометрические правила, вычисление пределов функций — вот это издевательство зачем? А вот зачем. Во-первых, подобные задачи здорово тренируют мозг, развивают внимательность и несколько важных навыков. Например, способность оперировать абстрактными категориями. Свойства алгебраических функций или правила вычисления производных не изобразишь на пальцах, не объяснишь с помощью бытовых примеров, а значит, тренируется логическое мышление. И это поможет находить верные решения в самых разных ситуациях. Развитая логика не позволит так легко поддаваться манипуляциям, которые сейчас повсюду. В математике между всеми символами и понятиями есть строго определенные взаимосвязи. Это как многоуровневая игра, в которой можно увидеть красивую и сложную структуру, где каждый элемент находится на своем месте и взаимодействует с другими. Представить систему целиком, увидеть, что на что влияет, разложить все по полочкам мысленно. Такие навыки куда важнее самой пятерки по матеше. Ныряем в гуманитарное. Литература нам на кой ляд в таких количествах и томах? Прежде всего, литература содержит довольно крупную часть нашего культурного кода. Это фундаментальная смесь искусства, быта, психологии, истории. Это все про нас и для нас. Там ключ ко всему русскому, что нас объединяет. Так что, во-первых, культурный код, а во-вторых, эмоциональный интеллект. Он тоже развивается на уроках литературы. Мы видим переживания героев, которые подталкивают к тем или иным поступкам. Мы невольно ставим себя на место другого человека. Мы как будто в голову чужому заглядываем, читая внутренние монологи. Радуемся, грустим, испытываем боль, ярость. Да, произведения и школьные программы написаны более века, а то и двух веков назад. Но разбудите меня через 100 лет, спросите, что сейчас делается в России. В общем, вы поняли. Что еще важного на уроках литературы происходит? Тут, конечно, очень многое зависит от методичек и учителя, но, по идее, там мы должны учиться отстаивать свою точку зрения, а не вспоминать предполагаемую точку зрения автора. Но давайте лучше естественно-научные предметы обсудим. Биология, химия, география, астрономия, физика помогают лучше понять, кто мы такие и по каким законам живет этот мир. В целом, неважно, по шарообразной или плоской земле вы идете в супермаркет. Многие факты из учебников действительно нам не понадобятся. Мы быстро их забудем и больше никогда не вспомним. Но любая научная информация добавляет что-то новое в наше представление о мире и себе. А жизнь состоит из мелочей, и нашего умения эти мелочи разглядеть. Да и кто знает, с какими гранями выживания придется нам столкнуться завтра или послезавтра. В лесу прятаться, по звездам плыть, в бункере воздух экономить или картошку на Марсе выращивать. Вспомним еще и свою биологичку, и физичку, и Менделеева с Брэдбери, и преступление с наказанием. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: Две минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442.
7: Turn me on. On Power Hit Radio.

Today's best music. Hit music. Power Hit Radio.

Реклама. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября.

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
4: Итак, наш еженедельный чарт снова на волне Power Hit Radio, снова в строю. Но сегодня вас ждет особенный выпуск. Все лето, июнь, июль, август вы голосовали звездами. В нашем приложении отмечают треки, которые вы слушали в машине, в офисе, на прогулках, на пляже, на кухне и на вечеринках до утра. И вот результат. 20 самых залайканных песен ушедшего лета. И все они прозвучат в течение ближайшего часа. Меня зовут Вячеслав Каверин. В эфире хит-парад «Большая двадцатка». Погнали!
5: Номер 20.
4: Открывает наш список совершенно неожиданный дуэт культур. Now — это австралийский проект Ника Литлмора и Питера Мейса, авторов десятков клубных гимнов и постоянные соавторы композиции Элтона Джона и Кайли Миноук. А The Warning — это три сестры Вильяриэл из мексиканского Монтеррея, которые вообще-то играют тяжелый рок, но здесь неожиданно оторвались на танцполе. История трека простая и красивая. Музыканты познакомились, встретились в студии Now в Лос-Анджелесе и родилась двуязычная испано-английская вспышка эйфории про то, как важно открывать сердце миру и людям вокруг. Авторы сами признались, что для сестер это получилось особенно ностальгическим опытом, будто разговор с самими собой в юности. «Tu corazón, your heart» встречает осень с 20-м номером.

0: номер 19.
1: 19-ю строчку в итоговой двадцатке лета смог себе выбить самый загадочный участник нашего чарта – All Things Break. Проект без лиц и почти без биографии. Стиль – приглушенный, атмосферный дип-хаус, минимум спецэффектов, максимум настроения. Будто трек записан поздно ночью при выключенном телевизоре и открытом окне. Композиция Stay имеет как раз такой вайб. Песня про сомнения, про страх впустить кого-то по-настоящему близко и про то, что чем сильнее привязываешься, тем сложнее остаться. На фоне громких и заводных хитов нашего топа этот трек – тихий вдох посреди летнего шума. И, судя по звездам в приложении, вам это оказалось очень даже по душе.
0: Номер 18.

Sound of Legend – французский продюсерский проект уже десятилетия занимается одним. Превращает старые хиты в клубные гимны. На их счету танцевальные версии «Бронский бит», «Eurythmics», «The Pointer Sisters» и «Cutting Crew». На этот раз в разработку пошел легендарный хиппи-гимн Скотта Маккензи 1967 года про цветы в волосах и Сан-Франциско как символ любви и свободы. Sound of Legend сохранили этот дух, но завернули его в современный клубный бит с ностальгическим привкусом 70-х. Получился один из самых узнаваемых летних треков сезона. Сан-Франциско по итогам лета выбивает себе местечко номер 18. Поднимаемся на 17-ю позицию таблицы популярности пляжного сезона и видим здесь миланский дуэт Marc & Cremon. За плечами этих парней десятки платиновых и золотых пластинок и статус одних из самых титулованных диджеев Италии. Название трека отсылает к древнему мифу. Партенопа — это сирена, чье имя было первым именем самого Неаполя. Для записи песни продюсеры позвали именно неаполитанских артистов — джазовую певицу Сирену Бранкали и фанк-поп-группу The Colors, известную своим фирменным звуком в духе 70-х. В итоге получился настоящий гимн южный.

Эх, красота-то какая! Это Зерб, бразильский продюсер, который в свое время покорил чарты своим афрохаус-хитом «Мваки», а затем закрепил успех треком «Addicted», записанным совместно с The Chainsmokers. Поет Рита Ора, одна из самых титулованных британских поп-исполнительниц, обладательница рекорда по числу хитов в топ-10 среди британских соло-певиц. Их встреча получилась почти неизбежной. Тропический летний саунд Зерба и фирменная поп-мелодика Оры сложились в песню про то, что нужно отдаться чувству полностью без оглядки, либо не начинать вовсе. If It's Not Love в сводном итоговом летнем пауэр-чарте получил 16-ю позицию.

0: трека «I Wonder If You Know» — одна из самых красивых закулисных историй лета. Изначально это был неофициальный так называемый бутлик шведского продюсера Фидде, построенный на сэмпле песни британского соул-певца Лаби Сифра. Трек разошелся по интернету, обрел культовый статус, и все были уверены, что официально он никогда не выйдет. Но бразильская суперзвезда Алок, один из топ-диджеев мира, добился прав на сэмпл и выпустил трек официально под своим альтер-эго «Something Else», под которым он обычно выпускает более андеграундные, некоммерческие композиции. Редкий случай, когда легенда бутлига стала официальным хитом, не растеряв ни капли своей магии. Однако в итоговой летней двадцатке «I Wonder If You Know» у нас смогла занять только 15-е место. Ибо нет предела совершенству. Впереди нас ждет реклама, но у нее предел есть, я вас уверяю. Я скоро вернусь, и мы продолжим слушать самые популярные и самые любимые вами хиты прошедшего лета.
1: Двадцатка. Реклама.
0: Спонсор программы ИП «Петрик Мария Ивановна» — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
1: Большая двадцатка.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio. Номер 14.
0: Первый выпуск «Большой двадцатки» в новом сезоне продолжается, но мы подводим итоги не недели, как обычно, а целого лета сразу. 14-я строчка в этих итогах отведена аж двум мастерам своего дела. Кэлвин Харрис в представлении не нуждается. Один из самых успешных продюсеров в истории танцевальной музыки. Джези — восходящая ирландская звезда. Диджей, продюсер, певица, уже успевшая поработать со многими звездами танцевальной сцены. Их совместный «Satisfy» — теплый фортепианный хаус-трек, который Харрис анонсировал в соцсетях словами о том, что это лето обещает стать историческим. Вокал Джези невесомо парит над аккордами рояля. Идеальный саундтрек для летних закатов.

0: номер 13.
1: Движемся дальше и встречаем абсолютно нового для волны пауэр-музыканта Стивен Санчес. Молодой американский автор-исполнитель, который прославился ретро-балладами в духе 50-х. Его хит «Until I Found You» когда-то даже исполнил на сцене сам Элтон Джон. «Chuck the Money» с альбома «Love, Love, Love» — неожиданный поворот. Труба, легкость и танцевальный драйв вместо привычного рок-н-ролльного слоу-дэнса. По словам самого Санчеса, песня про то, чтобы отбросить материальные вещи и вернуть ценность настоящей близости и связи между людьми. Но сделать это легко и с улыбкой, а не с назиданием. Трек становится 13-м по итогам лета 2026-го.
0: Номер 12.

0: Горячую дюжину хитов замыкает хорошо известный нам французский продюсер The Avener, настоящее имя Тристан Кассара, человек, который в свое время определил звучание всего французского дип-хауса благодаря культовому ремейку Fade Out Lines. Вместе с ним мы слышим Altrona Tay. Это американская вокалистка, в хаус-музыке барышня с конца 80-х и более всего знаменита авторством и исполнением классики жанра композиции Free. Starlight, по сути, встретились две эпохи хауса. Теплое, атмосферное звучание Эвенера и мощный, проверенный годами и танцполами голос на Tay. Редкий случай, когда трек звучит одновременно ностальгически и абсолютно свежо.
1: Номер 11.
0: Джоэл Кори – один из самых стабильных британских хитмейкеров последних лет. За его плечами несколько британских чарт-топеров и совместной работы с Джексон Джонсом, Чарли XCX и многими-многими другими. Single Whisper – это классический хаус с запоминающимся вокальным хуком, который идеально ложится в дискографию Джоэла, ну и забирает теплое 11-е местечко в самой середине большой двадцатки. И вот мы распечатываем лучшую летнюю десятку. Замыкает ее Адам Ламберт, номинант на Грэмми, звезда American Idol и по совместительству вокалист гастролирующего состава той самой группы Queen. Under the Rhythm, второй сингл с его альбома Адам, построенный на сэмпле из классики конца 90-х от дуэта «Руки вверх». По словам самого Ламберта, песня о том, как танец и музыка помогают пережить трудные времена и день за днем двигаться к радости. Under the Rhythm снискала множество ваших симпатий минувшим летом и в результате получила 10-ю позицию. Дальше будет еще круче. Не переключайтесь, я скоро вернусь.

0: еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сняли гель-лак и решили походить без покрытия? Оставьте ногти натуральными, но ухоженными. Маникюр без покрытия. Японский маникюр и система IBX. Для укрепления натуральных ногтей после снятия покрытия в первой маникюрной. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте. Один маникюрная.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
6: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
6: Номер

0: Вернулись мы в итоговый пауэр-чарт лета 2026-го, и в данный момент вы слушаете композицию, получившую в нем 9-ю строчку — «Dream Out Loud». Ее исполнители — Инна, румынская королева музыки дэнс-поп, чья дискография не иссякает уже более чем полтора десятилетия, и Матома, норвежский пионер тропикал-хауса, известный своими аранжировками с духовыми инструментами. Вместе у них получился яркий летний гимн о том, чтобы мечтать вслух и по-настоящему свободно жить рядом с тем, кому доверяешь. Что ж, скажем ребятам спасибо и перейдем к тем, кто получил
1: номер 8.
0: Лукас Эстрада — это шведский диджей, продюсер, основатель собственного лейбла Loud Cult, чья музыка суммарно набрала больше миллиарда прослушиваний. Его фирменный стиль — это песни для пляжных деньков, вечеринок на крыше и автомобильных покатушек на закате. Вместе с продюсером Русти он выпустил композицию Devil in the Sun. Дэнс-поп-трек с афро-хаус оттенком, легкая, солнечная и совершенно беззаботная музыка. Один из гимнов минувшего лета «Не побоюсь столь громких слов». Так, а кто у нас на 7-м месте сводного пауэр-топа лета 2026-го? Тут у нас Benetti House Bar. Камерный проект, который весь построен вокруг одной идеи. Звуки городского вечера, шум кофейни, бокалы игристого на крыше, Parisian Air, часть их продолжающейся серии миксов French 75, названные в честь классического коктейля, где мягкий дип-хаус переплетается с французскими строчками в текстах и атмосферой ночного Парижа. Слушать это почти то же самое, что сидеть на террасе где-нибудь на Мармартре с бокалом в руке.

0: «Бизар». Тихо и незаметно эта песня как-то собрала целую охапку ваших отличных оценок и прибрала к рукам шестую позицию летней большой двадцатки. Продюсировали песню «Мадонна» и ее многолетний соавтор Стюарт Прайс, а еще к ним присоединился нидерландский диджей-продюсер Мартин Гаррикс. Получился фестивальный дэнс-трек, в тексте которого есть слова о том, что любовь может быть одновременно самой прекрасной и самой странной вещью на свете.
1: Номер 5.
0: Представлять следующий трек мне будет особенно приятно, потому что Алексей Сонар — наш земляк. И по совместительству уже ветеран российской прогрессив-хаус-сцены. Автор долгоиграющего радиошоу «Скайтоп», который насчитывает уже более чем 400 эпизодов. И диджей, который этим летом успел отыграть сеты от Таиланда до фестивальных сцен по всему миру. «People» — трек, записанный вместе с постоянным соавтором Рамоном Даллером, типичный образец их фирменного звучания. Плотный, летящий прогрессив-хаус — настоящее лето, воплощенное в звуке.

0: на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
3: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Политическая реклама.
2: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
7: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
2: ЛДПР за сильный север.

0: И пришло время огласить обладателя четвертой строчки. Настоящее имя Рампеса – Роман Крылов. Известен он прежде всего своим фирменным звуком, когда мрачные синтезаторные мелодии накладываются поверх раскатистого хаус-бита. Композиция «You're Lonely Tonight» звучит словно квинтэссенция всех главных отличительных фишек музыкального почерка Рампеса и идеально ловит то самое горько-сладкое чувство одиночества на исходе лета. Немного не хватило треку для того, чтобы войти в тройку лидеров летнего эфира. Что ж, давайте знакомиться с теми, кому хватило.
1: Третье место.
0: Эльби Уан – один из самых заметных французских электронных продюсеров последних лет. И его новый сингл «I Need a Sign» целиком построен вокруг переосмысления классического хита «Show Me Love» от Робин С., одного из самых влиятельных хаус-треков 90-х, который в свое время сильно помог хаус-музыке выйти в мейнстрим. Эльби Уан соединил узнаваемый сэмпл с брейкбитом и современным звучанием. Формула, рассчитанная и на радио, и на танцпол одновременно. И судя по третьему месту в итогах лета 2026, формула эта сработала на все 100.

0: Вторая строчка сводного летнего пауэр-топа. Здесь обосновались The Chemical Brothers. Живые легенды британской электроники, чье влияние на всю танцевальную музыку попросту невозможно переоценить. Их трек «Go» вышел еще в 2015-м. И тогда он как-то мимо наших радаров прошел. Успехи его были довольно скромны. Но в этом году песня неожиданно пережила второе рождение после того, как прозвучала в фильме «Вершина». «Go» взлетела обратно в чарты и стала первым топ-10 хитом дуэта в британском хит-параде за более чем 20 лет. А версия, которая покорила именно наше лето, это свежий ремикс от молодого продюсера Дэ Соффера, который дал культовому треку совершенно новое клубное звучание. Говорим браво и переходим к главному летнему хиту на Power.
1: Первое место.
0: Скажу вам честно, то, что эта песня станет номером один по итогам лета, не ожидал даже я. Но, тем не менее, Love Sensation, так же, как и уже звучавшая сегодня Bizarre, это композиция с 15-го альбома Мадонны Confessions 2, прямого продолжения ее культового альбома 2005 года Confessions on a Dance Floor. Написанный и спродюсирован трек все так же Мадонной вместе со Стюартом Прайсом, тем же человеком, что стоял у истоков оригинального альбома 21 год назад. Это диско-хаус трек о том, как любовь способна исцелять и возвращать к жизни. Заслуженное первое место и самый громкий финал нашего летнего хит-парада. На этом все, друзья. Это были 20 хитов, которые вы выбрали сами, своими голосами, своими оценками, звезда за звездой, 3 месяца подряд. Спасибо, что слушали Power Hit Radio этим летом, и оставайтесь с нами. Впереди еще много отличной музыки. Меня зовут Вячеслав Каверин. Пока. Всем нескучных выходных.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Все непознанное, необъяснимое страшит. Поэтому будем сегодня бороться научными знаниями с суеверием. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. А оказывается, многие приметы как раз имеют под собой научное обоснование. Вот, например, многие жалуются, что испытывают тревогу перед полнолунием, ведь люди с древних пор считали Луну покровительницей нечисти. Но есть и более прагматичное объяснение. Тоже про нечисть, но про иную. В средние века, когда не было электричества, люди могли гулять по ночам только в полнолуние и безоблачную погоду. Иначе в темноте они просто не смогли бы добраться домой. В это время на многолюдные улицы выходили маргиналы, которые поджидали тех, кто решил прогуляться при лунном свете. Много было грабежей и нападений. Именно в полнолуние. Или пятница 13-е. Один из самых распространенных страхов. Говорят, уходит корнями в библейские времена. Речь идет о последнем ужине Иисуса вечером четверга, в котором принимали участие 13 человек. Считается, что 13-м гостем был Иуда. На следующий день произойдет распятие, а Иуда вскоре повесится. И с тех пор люди стали бояться, что в какую-то из пятниц 13-го подобное несчастье может повториться. Кстати, в древности существовала даже профессия 14-го гостя, который за деньги помогал людям избежать проклятого числа. Далее, про соль. Просыпать соль, говорят, к ссоре. В Российской империи при Екатерине II соль была дефицитом. Продавали ее в специальных лавках и строго в определенном количестве. Просыпав соль в то время, можно было нешуточно поссориться с родственниками, потому что одним взмахом руки человек лишал семью возможности законсервировать продукты на зиму. Также считалось, что соль способна уберечь организм от заболеваний, поэтому то, что сейчас называется белой смертью, раньше было чуть ли не лекарством. Ценный продукт, нечего разбрасываться. Собака воет к беде хозяина. Дело в том, что собаки, которые сильно привязываются к хозяину, улавливают малейшие изменения в его запахе, в том числе и те, которые сигнализируют о нарушениях обменных процессов после смерти. Животное ассоциирует любое изменение запаха с опасностью и начинает выть. Сейчас собак даже учат вынюхивать болезни. И пройдемся под лестницей под конец. Проверим, правда ли это к беде. В средневековье у нас было, Российскую империю вспоминали, Библию полистали, страх перед лестницей – древнеегипетская история. Египтяне считали, что если человек проходит под лестницей, он разрывает треугольник, который образуется у стены, а этот символ египтяне считали священным, поэтому он и лежит в основе пирамид. Также под лестницами боялись проходить христиане. Согласно Библии, лестница упиралась в распятие, поэтому люди стали ассоциировать конструкцию, образующую треугольник, с предательством. Но есть и более прозаическое объяснение. В средние века проходить под лестницами было попросту опасно. Мало ли что на голову упадет. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: Две минуты с пользой. В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
5: Power Hit Radio. New
0: and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
0: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
6: Your number one hit music station.
7: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: В России могут провести масштабную перепись воробьев за 13,5 миллионов рублей. Как минимум 66 регионов, и поучаствовать в переписи может каждый желающий, даже школьники. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Помните историю про китайцев, которые в середине прошлого века решили, что воробьи съедают слишком много зерна и изничтожили невероятное количество особей? Это была государственная кампания. А в итоге оказалось, что без воробьев еще больше зерна съедают насекомые. Поэтому в 1960 году власти официально реабилитировали птиц, исключили их из списка вредителей, заменили на клопов и запретили их отстрел. После чего уцелевшие особи и миграции из соседних регионов позволили природе восстановить баланс. Эту трагическую ошибку китайцы совершили с полевыми воробьями. А теперь ученые по всей Европе бьют тревогу из-за исчезновения воробьев домовых, тех самых привычных для нас городских маленьких птиц. Оказывается, снижение их численности наблюдается уже несколько десятилетий, особенно заметно в крупных городах. В Великобритании численность домового воробья с 1970-х упала примерно на 70%. В Париже ситуация еще драматичнее. Исследование почти 200 участков показало падение численности воробьев на 89% за 2003-2017 годы. В России ситуация сильно недообследована. Поэтому с 2023 года проводится всероссийская перепись воробьи на кустах. И теперь задевается тот самый масштабный проект на 66 регионов, с которого я начала. Ну вот вам пример Москвы. В старых районах внутри Садового кольца средняя плотность домового воробья в 70-е годы составляла 3625 особей на квадратный километр, а уже к 90-м сократилось больше, чем в два раза. Исследователи связывают все это с изменением городской среды. Уменьшение количества кустарников, скашивание травы, глухая облицовка зданий – все это сокращает места для гнездования и кормовую базу. Плюс загрязнение, болезни, бездомные кошки. Да и сдались нам эти воробьи, скажете вы. Но все не так просто. Воробей – это не птица, которую мы должны спасать ради самого воробья. Это маленький тест, который показывает, насколько живыми остаются наши города. Исследователи прямо называют воробья Urban Sentinel Species. Вид-индикатор, своего рода сторожевой вид города. То есть нам нужен не воробей сам по себе, нам нужен город, в котором может жить воробей. Потому что такой город, скорее всего, имеет больше зелени, насекомых, кустарников, живых изгородей и разнообразных микросред. А значит, он лучше подходит и множеству других живых существ, включая человека. Парадокс заключается еще и в том, что воробей – один из самых успешных видов в истории человечества. Он распространился по миру вслед за нами. И теперь происходит обратное. Наши города становятся менее пригодными даже для птиц, которые эволюционно специализировались на жизни рядом с человеком. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Turn up your stereo. That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Hour Hit Radio. New and fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Mark и Aiko. Feel it.

0: Реклама.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023 7530 12820.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sonia Federa и Becky Hill. Say something.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
4: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Политическая реклама.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: You're listening. The best music. Radio. Radio station.

0: Реклама. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
5: Hot, powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на 0 волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
5: Tonon Power Hit Radio.
6: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
4: Turn me on. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехау» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна. Огарни птицы 2023-75-00-128-20.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
8: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
10: Power.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power

0: Привет!
1: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
7: Power Hit Radio. Yeah.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Политическая реклама.
2: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
2: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
6: Your number one.
7: Hit Radio.
8: Check this out.
9: Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Hey, pick up. I want to come over.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
3: Без возрастных ограничений. Today's hit. Music. Power Hit Radio.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Снимать жилье в Мурманске математически выгоднее, чем покупать его в ипотеку на рыночных условиях. Однако этот расчет не учитывает некоторые факторы, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
4: Во-первых, аренда – это отсутствие гарантии стабильности. Здесь мы понимаем, что обжить арендованное жилье и пустить там корни не получится. Поэтому, конечно, когда конкуренция между ипотечной сделкой и сотрудничеством с банком или арендным предложением и сотрудничеством с арендодателем, аренда, конечно, проиграет. В большинстве случаев люди хотели бы жить, пустить корни. Есть, конечно, категория людей, перечень семей, кто по разным соображениям, потому что они бывают здесь и контракт, еще что-то, то есть они подвижные, им как бы покупать здесь не особо интересно.
3: Но таких людей немного в общей массе. Абсолютное большинство арендаторов мечтают жить в Мурманске в собственной квартире.
4: Обжить квартиру, обставить, сделать так, как им хочется, покрасить кафель, там еще что-то, какие-то свои пожелания. Поэтому ипотека с этой точки зрения, конечно, более привлекательна. С точки зрения экономики, учитывая, что сейчас достаточно высокие ставки, приличная двушка с какой-то хорошей косметикой, с минимальным каким-то оборудованием приличным, кухонной гарнитурой, еще что-то, будет стоить 5-6, это простая, в отдаленных районах 6-7, это будет более-менее интересная квартира. 2 вы внесли, 5 в кредит. То есть 70-80 тысяч у вас будет платеж, он будет аннуитентный, равный, но он будет все равно значительным. Аренда такой квартиры стоит 50-60 тысяч.
3: Правда, можно найти варианты аренды дешевле, но такая квартира будет классом ниже, значительно теряя в комфорте, отмечает Константин Винзовский. Кроме того, по прошествии времени у арендатора не останется ничего, кроме воспоминаний.
4: Понимаем, что вы привыкли ипотеки, у нас в платеже есть в том числе и тело кредита, идет возврат, а в аренде мы платим просто аренду, никогда квартирой это не завладеем. Мы имеем риск еще и со сменой собственника, могут измениться условия, просто съехать с этой квартиры. Поэтому плюс-минус по экономике ипотека даже с дорогой ставкой является хорошей альтернативой аренде, возможности пустить корни, сделать свой ремонт, свою отделку, уже планировать. Не хочу обидеть арендодателей, при прочих равных предпочел бы в качестве условно партнеров в такой ситуации иметь банк, а не человека.
3: В этой модели банк выигрывает у арендодателя тем, что при соблюдении условий договора он не будет вмешиваться в личную жизнь владельца ипотечной квартиры. Поэтому в Мурманске ипотека даже при высоких процентных ставках остается конкурентоспособной альтернативой аренде жилья.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
4: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Тысячи семей в регионе уже воспользовались возможностью оплачивать квитанции онлайн. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, перейти на электронную квитанцию несложно.
3: Мы предлагаем получать платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах в электронном виде, в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте Росатомэнергосбыта. Уже 128 554 жителя Мурманской области перешли на электронные квитанции. Через мобильное приложение и личный кабинет собственник помещения может произвести оплату без комиссии, получить электронный платежный документ, управлять несколькими лицевыми счетами в одном личном кабинете, получить информацию о состоянии задолженности или наличии переплаты, получить доступ к истории начислений и оплат, к информации по лицевому счету, отправить обращение с возможностью прикрепления документа.
2: Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо в любом из офисов обслуживания Росатомэнергосбыт написать заявление в свободной форме с указанием адреса электронной почты для направления платежных документов,
3: приложив при этом документ, подтверждающий право собственности на такое помещение. В личном кабинете или в мобильном приложении Росатомэнергосбыт поставить галочку в разделе «Квитанция», либо обратиться по электронной почте, указанной в квитанциях. Вопросы также можно задать через горячую линию в рабочее время по будням с 9 утра до 13 и с 14 до 17 часов по телефону 8 800 15 2 69 23 35.
2: Еще раз напомню, электронные квитанции за капремонт в Мурманске можно оформить через личный кабинет на сайте фонда капремонта Мурманской области или филиала Росатомэнергосбыт, где они приходят в формате PDF на e-mail. Документы также доступны на портале Госуслуг и в приложении «Госуслуги Дом».
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. And fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio.
1: I took the long road across the ocean.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
6: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. New and fresh music.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продолжим тему защиты прав при строительстве дома. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин отмечает важность заключения договора подряда, который бы включал не только стоимость и сроки, но и качество используемых материалов.
5: К сожалению, качество материалов может не всегда оговариваться между заказчиком и исполнителем в договоре. Если в договоре оговорено качество материалов, которые должны использоваться в нашем примере при строительстве дома, то в случае использования материалов худшего качества заказчик по своему выбору праве потребовать расторжения договора, праве потребовать возмещения убытков, либо исполнения обязательства со стороны исполнителя надлежащим образом.
4: Однако на практике доказать использование некачественных материалов удается не всегда.
5: В ряде случаев, на мой взгляд, достаточно сложно потребителю будет установить использование материалов ненадлежащего, более низкого качества, чем это оговорено в договоре. И здесь также необходимо понимать, что в случае, если экспертом будет установлено использование материалов надлежащего качества, материалов не более низкого качества, чем это оговорено в договоре, то расходы на подобного рода экспертизу будут возложены на потребителя.
4: Антон Северин советует заказчикам строительных работ заранее подготовиться к возможным сложностям и спорам.
5: Не лишним, на мой взгляд, при строительстве дома требовать у исполнителя документы на каждый из этих материалов, сертификаты качества, соответствующую документацию, которую хранить у себя, и при возникновении, возможно, вопроса о качестве используемых материалов с этими документами можно провести предварительные консультации с экспертом в области строительства, товароведения, ну и получить какой-то на, может, даже безвозмездной или возмездной основе за небольшие деньги, получить ответ на вопрос, стоит ли заниматься проведением экспертизы и используются ли материалы при строительстве дома надлежащего качества, те, которые оговорены в договоре.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил. You

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Реклама.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг». Отель «Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
3: Без возрастных ограничений.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Today's hit music.
10: 104.5 FM.
11: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. Get the hits. Get the hits. On Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
4: Hi. Are you ready? Yes! You are listening. You are listening. Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В Мурманске растет популярность загородного жилья. Это происходит уже давно, рост причем стабильный и плавный. Как рассказал эксперт программы Константин Винзовский, среди технологий возведения на первом месте каркасное строительство.
4: В силу того, что мы находимся на севере, нам близки скандинавские настроения, мотивы, традиции. Берем это хороший пример, на мой взгляд. Деревянное каркасное строительство, оно наиболее востребовано. Причина не только в том, что оно, ну, как считают, ошибочно считают, более дешевое. То есть, да, конечно, в чем-то можно значительно сэкономить против каменного дома. Там газобетонный или кирпич какой-то, может, керамические блоки. Сейчас есть теплая керамика, так называемая. В основном строят дерево. И связано это преимущественно с коротким сезоном.
3: Именно деревянное каркасное строительство позволяет северянам обзавестись собственным домом в максимально короткие сроки.
4: Это возможность поставить дом в наш короткий строительный период. Деревянную конструкцию можно ставить зимой. Делать теплый контур спокойно зимой. Вам только лишь необходимо все земляные работы, монолитный фундамент, все сделать в летний период. Зимой вы строите спокойно стены, занимаетесь кровлей и так далее. То есть с деревянным домом это возможно. С каменным тоже, но вряд ли. Здесь все-таки условия мороза, еще что-то, то есть там все-таки работа со смесями, все это мешает. И есть другой момент, опять же, это как рынок, он живой. Если есть спрос на деревянное строительство, то, соответственно, и специалистов этого строительства у нас здесь много.
3: Как отмечает Константин Винзовский, это касается и пиломатериалов, из которых возводятся каркасные дома.
4: Купить здесь газобетон выгодно, или там кирпич, или теплую керамику, но это невозможно. Ну, купить можно, но, во-первых, объема может не быть на дом. Второе, это будет, конечно, совсем другой ценник. Дерево в доступе всегда можно докупить. Разные услуги, да, связанные с деревянным строительством, с каркасным, они все здесь под рукой. Все упирается в время. Время, в сезон, это как бы сложности определенные с каменным строительством и с бетонными работами. А деревянное проще. Ну и, в общем-то, дешевле. В том числе, потому что дешевле стройка, дешевле мастера.
3: Однако не стоит думать, что рынок загородной недвижимости Мурманска состоит исключительно из деревянных каркасных домов. Нет, за последние годы он вырос, как по объему, так и по типам предложения. Изменилась и формула формирования цены загородной недвижимости. Об этом расскажем в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsite.rf.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
5: 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
3: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
7: Hot, powerful, and mind-blowing.
8: PowerHit Radio.

smart, powerful, and mind-blowing. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник, 32-023-75-00-128-20.
0: Turn on Power Hit Radio.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Пайков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Сейчас многие процессы переходят в интернет, и юридическая сфера не стала исключением. Предложений онлайн-консультации или удаленного юридического сопровождения с каждым годом становится все больше. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, сфера развивается, но некоторые вопросы решить удаленно по-прежнему сложно.
5: Как правило, для гражданина, обращающегося за юридическими услугами, результат оказания таких услуг, результат судебного разрешения такого дела носит важный, значимый характер. Это может быть взыскание денежных средств в достаточно крупной сумме, это может быть формат семейного спора, такого как раздел имущества, спора, касающегося воспитания детей, места проживания детей.
4: Немаловажные факторы, влияющие на выбор специалиста онлайн или офлайн, это безопасность и доверие.
5: При обращении к юристу онлайн высок риск того, что это могут быть мошеннические действия, это может быть неквалифицированный специалист. При обращении в юридическую компанию, офис которой присутствует в определенном городе либо районе, всегда можно прийти туда в рабочее время, на консультации очно, лично встретиться с юристом, который будет вести дело, получить консультацию, убедиться в компетенции конкретного юриста, компании в целом.
4: Что касается представительства в суде, то действительно не всегда юрист обязан присутствовать там лично. В некоторых случаях, особенно если речь идет о незначительных суммах исковых требований или упрощенных производствах, документы подаются дистанционно. Однако нужно учитывать требования закона и разъяснения судов, определяющие процедуру удаленного участия в заседаниях.
5: Следует отметить, что ведение дела в суде, именно такая услуга, как представитель в судебном процессе, наверное, будет достаточно сложно реализована в онлайн-формате. На мой взгляд, несмотря на то, что судебная система, что касается судов общей юрисдикции или арбитражных судов, переходит в режим онлайн, но очень медленно и не всегда это хорошо работает. Предусмотрен формат видеоконференц-связи, но представитель доверителя все равно приходит в суд в другом регионе и представляет интересы доверителя в другом суде.
4: В общем, как отмечает Антон Северин, онлайн-сервисы подходят для некоторых правовых ситуаций, не требующих обязательного личного присутствия.
5: На мой взгляд, данной услугой было бы полезно воспользоваться, если у гражданина возникает какой-то правовой вопрос, ему нужна небольшая консультация по тому, как ему действовать, как себя вести, что предпринять в данной конкретной ситуации, возможно, онлайн-юрист был бы полезен и дал бы оперативную консультацию для гражданина. Если мы говорим о ведении дела в суде, в каком-то более масштабном мероприятии, то, на мой взгляд, обращение в юридическую компанию, офис которой присутствует в городе, был бы более правильным.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Blondish, we're not tired.

Get ready. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint, call me.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Марк и Айко. Feel it.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

0: Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sonny Federa и Becky Hill. Say something.

0: hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5

0: Today's music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Stay tuned on Power Hit Radio.

nothing that needs to be changed.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay. Stay tuned on Power Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже и Donald, next to me.

0: every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Лен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л-номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: stay tuned on Power Hit
1: Radio. New and fresh music.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Sir, E24K Golden.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.